А в Фрайбург без пенсии лавиш летаешь, не умлей на кума. Не умлей на кума. Можешь бахтом, а когда стоишь на кума, а он на азани ухачишь, что